0: soy Pepe Tony de los Alpes suizos. Un sonomas.
1: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.